Раз, jeden, jeden raz. Раз, раз, йоу, раз, раз, ей. Przestań, ты же упали. Эска Лешно.